Ульяновск-ФМ 104.2. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
3: В Ульяновской области завершилась благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В ней приняли участие депутаты городской думы, которые вручили более 350 детям из многодетных и нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями, канцелярские наборы и сертификаты на покупку вещей для учебы. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Дмитрий Кочкарев передал подарки 53 учащимся. Всего за счет бюджетов и спонсоров помощь получили почти 7500 детей, включая ребят из семей участников СВО. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых, включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых

0: подвигов устоялый город трудовой доблести. 13 сентября пройдут центральные события. Литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. В Ульяновске увековечат память 5 земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На фасадах жилых домов и школ установят мемориальные доски Сергею Власову, Никите Елизарову, Игорю Трофимову, Александру Осадченко и ветерану боевых действий в Чечне, опытному связисту Сергею Крупцеву. Мемориальные доски охватят гимназии и бульвар Львовский. Инициаторы установки подчеркивают важность сохранения живой связи поколений, чтобы школьники видели лица тех, кто учился с ними за одними партами и встал на защиту страны. Помимо размещения табличек, городские власти планируют создать общий памятник всем погибшим участникам СВО для возложения цветов. Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что отношения Москвы и Республики Корея оптимистичнее, чем со странами Западной Европы. Он предложил сосредоточиться на практических задачах, а не на масштабных проектах. Дипломат признал, что после присоединения Сеула к западным санкциям сотрудничество в судостроении приостановилось. Корейские компании разорвали контракты на газовозы, и Россия развивает собственный потенциал атомных ледоколов. В качестве позитивного примера он привел отправку южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, объем грузоперевозок по которому за 10 лет вырос в 10 раз. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами.
1: Реклама. Осень – время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

зачем? Все эти признания, они, кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
3: В преддверии празднования 378-летия Симбирска-Ульяновска, которое состоится в предстоящее воскресенье 13 сентября, администрация города напоминает о правилах безопасности. Контроль на площадках будут осуществлять полиция, Росгвардия и народные дружинники. Для обеспечения порядка под строгим запретом находятся оружие, взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы, пиротехника, горючие жидкости, аэрозоли, газовые баллончики, а также предметы для сокрытия лица, агитационные материалы, емкость жидкостью более полулитра, алкоголь, животные, крупногабаритные вещи и красящие вещества. Пронос любых рекламных или религиозных материалов требует предварительного согласования с организаторами. 12 сентября в 14 часов в ФОКе «Новое поколение» ульяновская мини-футбольная команда «Волга» проведет первый домашний матч высшей лиги чемпионата России по футзалу сезона 2026-2027. Соперником станет двукратный чемпион страны МФК «Ухта». Встреча приурочена к предстоящему 378-летию Симбирска-Ульяновска. Мэр города Александр Балдагин пожелал команде удачи, отметив, что хороший результат станет подарком для болельщиков и добавит праздничного настроения ко дню рождения города. Россия в ближайшее время введет обязательную маркировку ИИ-контента, заявил президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, регулирование неизбежно и со временем охватит все страны. Сейчас тестируется рядом государств. Более 60% такого контента уже генерируют сами пользователи, а не разработчики. Владимир Табак подчеркнул необходимость баланса. Важно сохранить пользу технологий для удешевления производства, но выстроить системное противодействие их деструктивному использованию без ограничений для добросовестных создателей, пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В пятницу он проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия» и выступит на деловом форуме объединения. 12 сентября состоится встреча глав государств, по итогам которых ожидается подписание совместной декларации. В графике Путина также запланированы двусторонние встречи с дипломатами ЮАР, Малайзии, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта. А в воскресенье участие во встрече БРИКС со странами-партнерами. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом в современной планировке, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
1: Ульяновск FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гарро, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора, героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает. Говоря, личная жизнь на то и личная, ее может вообще не быть.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел совещание с главами муниципальных образований. Центральной темой встречи стало решение ряда администраций прекратить предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных семей. По итогам обсуждений было принято твердое решение. Льготное питание для школьников из многодетных семей обязательно сохранится. Финансирование обеспечат за счет средств муниципальных бюджетов. А если потребуется, окажут поддержку из регионального. В Ульяновской области до 14 сентября принимаются заявки на программу «Земский работник культуры». На улице Спасска, 10, кабинет 210. Победитель получит выплату в 1 миллион рублей и поддержку муниципалитета при условии работы по специальности не менее 5 лет. По итогам отбора планируется привлечь 6 специалистов. Комиссия рассмотрит документы до 25 сентября, а трудовые договоры с победителями заключат до 8 октября. Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о намерении России предложить проведение в будущем году трехстороннего российско-германско-американского бизнес-форума с участием партии «Альтернатива для Германии» для возобновления делового диалога, отметив при этом, что эта политическая сила становится партией здравого смысла, способного спасти Германию. Российские производители комплексных энергетических решений М1, в прошлом году поставившие гибридные электростанции и накопители в Египет, ведут переговоры о выходе на индонезийский рынок после участия в феврале текущего года в первые за 15 лет бизнес-миссии Хабаровского края в Индонезию и Вьетнам, куда также вошли компании «Технониколь», «Дальний Энергомаш» и «Дальневосточные сервисные системы». По словам первого замминистра экономического развития региона Валентины Филоненко, страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским высокотехнологичным несырьевым решениям. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем плюс 14-16.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Именно эта песня «Сила» с его первого альбома в начале 90-х сделала из него настоящую суперзвезду. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Сегодня 11 сентября, для многих пятница долгожданная, и многие уже вовсю готовятся к выходным. Делаем это в компании отличной музыки, впереди у нас високосный год и песня «Кино».

0: Это группа «Високосный год», а впереди кое-что из новенького «Алок и Халид» и песня «Dive into me». Сегодня 11 сентября, и сегодня день, когда открыли остров Манхэттен, на котором находится очень много небоскребов, и в «Горячей десятке» Анны Романовой как раз и поговорим про небоскребы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются, у некоторых людей на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери турникетами. Смыв воды на сотом, например, этаже, это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стояки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанный под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: меня.
1: Приятно, когда знакомые нам песни сопровождают привычные наши дела, при этом сохраняя наш рабочий настрой. У нас впереди как раз такой случай. Знакомая нам песня Кейлис Виспа, но в необычном исполнении и с участием Кенни Джи.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Мы с вами добрались до последней четверти часа, а это значит, мы приближаемся к истинной классике. Впереди золотая коллекция. Это три легендарных хита, которые прошли испытание временем. В золотую коллекцию в этот раз вошли Моджо с песней «Леди», чуть раньше «Queen» и уже скоро «FR David» «Words».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Такие песни точно делают мир вокруг чуточку ярче, поднимая на настроение. Это Моджо, Леди в золотой коллекции этого часа. Совсем скоро у нас подборка из 5 песен, которые будут нам дарить только романтический настрой. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Тархана Юкселера.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 14-16.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: У нас впереди 5 трогательных музыкальных шедевров, от которых становится чуточку уютнее, прекраснее, и каждая из 5 песен любви — это особая история. Для начала послушаем «Елку» с песней «Грею счастье», чуть раньше у нас «Ace of Base» — «Don't Turn Around», а прямо сейчас Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love» откроют 5 песен о любви.

5 песен о любви. На радио Ульяновск-ФМ.

0: Сегодня в пяти песнях о любви Морган Уоллен, Love Somebody и чуть раньше Savage, Don't Cry Tonight. Пять песен о любви — это настоящее музыкальное сокровище, где каждая нота пропитана буквально страстью и истинной любовью. К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Делаем мы это каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы. Впереди доктор Албан. Пусть музыка продолжается, пусть... Ритмы сердца совпадают с ритмом музыки. Let the beat go on.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Не забываем про музыкальные новинки, которые в этом году нас особенно радуют и добавляют музыкальных впечатлений. Впереди Алекс Уоррен с песней «Fever Dream».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 14-16.
2: Реклама.

0: Ржевск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами вплотную подошли к песням «Золотой коллекции», а это три песни, каждая из которых представляет собой отдельную эпоху. В этом выпуске у нас The Weeknd и Daft Punk, чуть раньше Уитни Хьюстон, а откроет «Золотую коллекцию» Бонни Тайлер.
1: «Золотая коллекция» радио «Уль».

0: Такие песни одинаково хорошо звучат и накануне выходных, и в начале недели, но в конце недели все-таки они звучат гораздо органичнее. Только что The Weeknd и Daft Punk I Feel It Coming в золотой коллекции часа. Впереди у нас Vacuum I Breathe, а еще у нас впереди инструментальная музыка, ППК и мелодия «Перезагрузка».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Молодость и красота — это Лана Дель Рей, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего завершения рабочей недели. Сегодня пятница, 11 сентября. Впереди ДДТ и песня «Новая жизнь».
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

Музыка, которую мы любим, это одна из музыкальных новинок этого года. Оливия Дин, So Easy, To Fall In Love. К музыкальным новинкам обязательно возвращаемся периодически. И не забываем про золотые хиты. У нас впереди Bad Boys Blue, Come Back And Stay.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

«Золотые хиты». Это Крис Ри, The Blue Cafe. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. У нас впереди группа «Мечтать» и песня «Лётчик». Можно сказать, полетели.

Это Элис Мертон, No Roots, музыка, которую мы любим. Сегодня пятница, 11 сентября, и каждый год можно удивляться тому, что в календаре в этот день два события. День граненого стакана и Всероссийский день трезвости. Впереди Мадонна, Лейс Лабонита, музыка, которую мы любим.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к небольшому музыкальному нон-стопу, который звучит у нас в последнюю четверть часа и называется «Золотой коллекцией». И не зря, потому что в «Золотой коллекции» три прекрасных хита, которые сохраняют свою магию сквозь года. В этом выпуске Pink, Sting и уже скоро Рик Эсли «Together Forever».
1: «Золотая коллекция» радио «Ульяновск-ФМ».

0: На этой неделе у нее был день рождения. Это Pink с песней Family Portrait в золотой коллекции этого часа. 121 год. Именно столько исполнилось самой пожилой жительнице России. Живет она в Грозном и свой день рождения отметила 10 сентября. Совсем скоро послушаем Scorpions Does Anyone Know? А еще у нас по плану инструментальная музыка Space Magic Fly.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области более 10 человек приняли участие в этнографическом диктанте всероссийской акции «Россия. Дом народов». Проверить знания можно было очно или онлайн. Знания, основанные на произведениях Расула Гамзатова и приведенные на один из 21 языка, включая алтайский, чеченский, башкирский и чувашский, были приурочены к году единства народов и дню рождения поэта. Итоги подведут в конце месяца. В Ульяновском перинатальном центре «Мама» по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходят занятия для беременных. Специалисты ГИБДД и подготовительные медики учат будущих мам правилам перевозки детей в автомобиле, объясняя необходимость использования детских удерживающих устройств с первой поездки. На практике родители отрабатывают навыки размещения младенца в автолюльке и его фиксации ремнями безопасности. Это помогает заранее подготовиться к появлению ребенка и с первых дней обеспечивать его безопасность в автомобиле. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В пятницу он проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия» и выступит на деловом форуме объединения. 12 сентября состоится встреча глав государств, по итогам которых ожидается подписание совместной декларации. В графике Путина также запланированы двусторонние встречи с дипломатами ЮАР, Малайзии, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта. А в воскресенье участие во встрече БРИКС со странами-партнерами. Россия в ближайшее время введет обязательную маркировку ИИ-контента, заявил президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, регулирование неизбежно и со временем охватит все страны. Сейчас тестируется рядом государств. Более 60% такого контента уже генерируют сами пользователи, а не разработчики. Владимир Табак подчеркнул необходимость баланса. Важно сохранить пользу технологий для удешевления производства, но выстроить системное противодействие их деструктивному использованию без ограничений для добросовестных создателей, пишет ТАСС. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика, хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Знаменитая песня «Strangers in the Night» в исполнении не менее знаменитого Андреа Бочелли. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного и приятного завершения недели. У нас впереди группа «Звери» с песней «Напитки покрепче».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Tame Impala и Джени с песней «Дрекула». Про фронтмена Tame Impala, который любит поспать, вы наверняка слышали эту историю, как он проспал церемонию награждения Грэмми и узнал о своей победе уже только на следующее утро. У нас впереди выходные, суббота, воскресенье, за которые можно будет отоспаться как следует, хотя специалисты этого делать не рекомендуют, а рекомендуют все-таки соблюдать режим. Впереди у нас группа Kiss, «I was made for loving you», «Золотые хиты».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Хороший день в компании с прекрасной музыкой, а если это еще и пятница, то становится втройне хорошо. У нас впереди Эд Ширан и «Кое-что на идеальном». Песня «Perfect».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ярск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Нас уже ожидает тройка музыкальных жемчужин буквально. Три песни, которые дарят нам особые впечатления, воспоминания. В этом выпуске у нас Руби Вильямс «Road to Mandalay», чуть раньше «Sixpence None the Richer», а откроет «Золотую коллекцию» Глория Гейнер.
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

Золотой коллекции Робби Уильямс «Road to Mandalay». Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой прекрасную музыку, настройтесь на золотые хиты в том числе. С вами Андрей Королёв, желаем приятного вечера, встречаемся мы с вами после выходных, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка, музыка, понятная без слов, и мелодия из фильма «Однажды в Америке».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Созерцаем осень и ощущаем приближение выходных в компании любимой музыки. Это Нелли Фуртадо и Майкл Бубле. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличного вечера пятницы. Скоро с нами Маккензи Аромбо, Underwater и уже вот-вот Гарик Сукачев и Неприкасаемые.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение вечером в пятницу. Мы мечтаем оставить позади всю головную боль непростой рабочей недели. И совсем скоро все обязательно будет. А из музыки впереди Майкл Джексон, Smooth Criminal.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: половина шестого на часах. Последние часы рабочей недели, конечно, очень греют душу планы на выходные. Аляни и Скотт Кэллум с нами, далее «Стей», еще будут ночные снайперы.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мелодия знакомая всем и каждому с детства. Это Стас Пьеха, музыка, которую мы любим, и в компании которой завершение рабочей недели, конечно же, принесет нам максимум позитива и благости. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Элтон Джон, Sacrifice и новинка Alok, Dive Into Me уже вот-вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Хорошая музыка, прекрасное настроение. Ну чего еще хотеть от вечера пятницы, кроме того, чтобы поскорее завершить рабочую неделю? Всем удачи! Далее у нас Алекс Хёбберн, Андерс.

0: На часах 6:30. Такие прекрасные цифры. Вечером в пятницу мы уже практически одной ногой вступили в выходные. Всем прекрасного вечера. Ванатек впереди. Someone. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня небоскребы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1,5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы у пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолете.

0: фундамент получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью +11, 13, днем в Ульяновске до +16.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки, предвыходное настроение, самое приподнятое и золотая коллекция ждет нас впереди в этом сборнике Brainstorm, Maybe, La Bouche, Sweet Dreams и в самом начале Alphaville, Big in Japan.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

3 вероятности от группы Brainstorm. Прекрасная вещица Maybe в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера. Пусть завершение рабочей недели будет самым добрым. Эрика, I Don't Know в дебюте нового музыкального. И совсем скоро Линдси Стирлинг в рубрике «Инструментальная музыка». Мелодия «Crystallize».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Певица Сисель и интересная версия одной из песен «Битлз», музыка, которую мы любим и в компании которой невероятно рады завершению рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, всем нам отличного отдыха. Дуа Липа, Гудини, скоро, чуть раньше Агата Кристи.

4 утра, ночь подходит к концу, ты немного устал, но, тем не менее, не хочешь, чтобы вечеринка заканчивалась. Именно такой посыл озвучила Дуа Липа в песне «Гудини», по ее собственным словам. Золотые хиты и то, что в моде, здесь дарит нам прекрасное настроение. Хорошего всем вечера пятницы, сил, it's a man's, man's world у нас впереди. Чуть раньше Фил Коллинз и «Another Day in Paradise».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: От Сары с любовью. Это Сара Коннор в нашей золотой коллекции «Музыка на все времена». Скоро «Enigma», «Sadness», «Крис Ри», «On the Beach» и музыка, понятная без слов. В финале часа Жан-Мишель Жар, «Oxygen».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лучшее время осени, конечно же, первая половина сентября. И насладиться этим нам никто не запретит. Здесь музыка, которую мы любим. Крис Ри, On the Beach. Скоро Оливия Дин, So Easy. И танцы минус сейчас. Минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные 3 ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди 7 местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Хорошего всем вечера пятницы, и пусть отдых дарит самые приятные моменты в компании отличной музыки. На очереди Кайра Сауа. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере пятницы. Всем отличного предвыходного настроения. Гаррет Гейтс, Unchained Melody и Милен Фармер впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможно, также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Ульяновске до плюс 16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Just when you think you've finally let go, it comes.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Бьется сердце, скорость набирает килогерцы.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск ФМ. Новая музыка и золотые хиты. 104.2.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

fist into the earth.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновска FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.